0: Ну,
1: а зачем
0: это
1: сейчас? Давай, как так,
0: сейчас я просто сам уже нахожусь, полюбил. Вот мне кажется, это не зависит.

0: of that is nightmares. Также самое дно смотрим на цвете майки и за сидение меняли к солнцу и весна в этой по приятке, а тем уже зендер.
1: Это тоже адрес, если

0: This is Contact with Error. This is Casper
1: Report. Still think I'm this. Who's the guy there?
2: Это как-то с другой стороны, это как-то с другой стороны, это как-то с другой стороны, это как-то с другой стороны, это как-то с другой стороны.